я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мені, хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже.

я сплю и вижу твои руки. Боже, милосердие, сохрани меня, хоть устань в мою дитину, мого Іванка, Боже.